мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, да, бяки уж.